пьюху. Покачу по жапке, добро запчи, сонохом, даже не подолую. Завучу, зрынахну, ай, обнём-нём. Лоу-жоу, фоу-жоу, нёу-жоу, роу-гоу, фоу-нёу, ням-ням-ням. Возьмем мишечка кашечку на зеленым ренличку.